горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились, словами били словно плетками, все чувства добрые растаяли, открылись в сердце червоточины, и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами, как не бесилась жизнь.

и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

Душой с ним надо расплатиться. Таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых.

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться, а бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлаков сердце очищая, застой духовный устранить, для благодати путь открыть, в молитве Бога призывая. И по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошита острием, побита вся греховной молью. А вот проказу удушить

исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам.

но спрос на вечное упал. Ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу, и сыт чести не разумел.

без Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнажение. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить,

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы, созидателей светлой Руси.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

слились, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных и сподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

а теперь наяву увидав. Видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг продвигает от.

на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сидит, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташе языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз несь родих тя, проси от меня и

Господи, чтося умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

Яко ты поразилась и вся враждующая мевсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях твоих благо.

Милу веки веков, амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги на

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны в ран нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день поношаху мивразимый, и хвалище имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя иси. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволиши раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небес и на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе, и царем еже работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, в роде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют. Сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву и сыновым Израилевым хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый многомилостив, не до конца прогневается, не живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, в исповедание и велилепоту облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди я, не преклониться в век века. Бездна, яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сеянные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз, напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля, тварит.

Слабые змеи сей его же создались и ругайтесь ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя, тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего. Внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройде душа.

его, поставь его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказать и князя его, яко себе, и старца его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе,

числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляя. Возвеселися Египет во исхождении их, яко на поде страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им нощию. Просиша и придоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Якуда сохранят оправдание Его

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложи наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь и разумно, и молитесь и непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убой, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе нашей благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче во имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих. Якуда оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти. Все бы в беззакониях зачат.

Небесный, но се паки, яко же пес на свою блевотину, ко греху возвратився, сего ради праведно сею лютую бедою наказуешь имя. Но услыши мя, Господи Боже мой, в день печали сия.

Предтеча Твой Слове Божий, многократно вопиет к совести моей, да покаюсь от злых дел моих, но аз покаянный не брегоха сем. Тем же постижи мя праведный гнев Твой, беды бы и скорби на подоши на мя грешного. Но Ты, Господи Боже, Спасителю мой, прежде даже не посетишь имя, даруй мне время, да плачусь о злых моих,

пламень горящий, после и ныне, Господи, утешение Твое рабу Твоему, и спаси мя ради милости Твоя, аще бы и согрешив, но не отступих от Тебе, и Тебе единому истинному Богу поклоняюся по

Всякий милости источниче и смысла подателю, о преблаги утешителю, настави мя глаголоти достойное пред Тобою, ум же мой печалью мира сего смущаемый, и душу мою помраченную страстьми, исполни божественного Твоего утешения.

не презри, о преблагий владыко, отврати убо лице Твое от грех моих, но не отврати лица Твоего от раба Твоего, яко скорблю.

и любви к роду человеческому, Отче Небесный, послал Еси Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. И же на земли явися, из человеки поживе, последи же безгрешен сын.

Боже, яко нашего ради спасения крест и смерть претерпеть изволил Иси, исповедуй правосудие Твое, яко истинную и судом навел Иси на мя скорбь сию, грех

и преблаги, Господи Боже мой, заступниче обидимых и безнадежных надеяние, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою,

Тело моим, Ты хочешь имя спасти, Ты весь им же образом спасти мя. Спаси убы меня, яко же хочешь, яко же можешь, яко же веси, ими же веси судьбу.

со мной, еже хочешь, аще хочешь имя иметь и во свете, буди благословен. Аще хочешь имя иметь и во тьме, буди паки благословен. Аще отверзишь

Аще не погубишь имя со беззаконьми моими, слава безмерному милосердию Твоему, аще погубишь имя.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

всех избавить нас. Если кто-то с благой надеждой сумасшедших решит спасти,

настать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею друг

чтоб рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя после блудных своих затей,

закон покроет, лишь на свалке им место дав. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев,

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков не

так. Нас права привели к свободе и подняли народ с колен. Тех поднявшихся звать в народе бизнес-лагерь.

счастье сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж очень.

на двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.

Ведь плоть она земное мыслит. Нечистой похотью

отвергаю. Но тут есть тоже апогей. Любви дано идти до рая. Из рамок

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоше, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны в ранны нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалище имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишеся, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедришь и Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь и раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе, и царем еже работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, в роде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют, сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву и сыновам Израилевым хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

Творяй ангелы свои духи и слуги свои пламень огненный, основая землю на тверди я, не преклониться в век века. Бездна якори за деяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камней отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил Есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Еси. Исполнися земля тварь.

приплаваю, змейся, его же создалось и ругайтесь ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, от имиши дух их исчезнут и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творяю трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, яже сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помянув век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя, тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего. Внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва гладно землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройдет душа.

Постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе, и старца его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их, грады, огонь попаляющий в земли их, и порази винограды их, и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и придоша прузии, гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляя. Возвеселися Египет во исхождении их, яко на поде страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им нощию. Просиша и придоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим, якуда сохранят оправдание Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигли еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убо и помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом даже до настоящего часа словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во все веки. Аминь.

есть беззаконие мое, ныпаче мы имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Якуда оправдишися во славе всех Твоих, и победиши внегда судите Ти. Себо в беззакониях зачат есть.

Небесный, но сепаки, якоже пес на свою блевотину, ко греху возвратився, всего ради праведно сею лютую бедою наказуешь имя, но услыши мя, Господи Боже мой, в день печали.

Отче Небесный, злыми делы удалився от Тебе и по работе все суетному миру сему. Тем же и пожигай все лютую скорбью, утопая в глубоких дебрях отчаяния. Но Ты, яко милосерд и человеколюбец, прими мя заблудшего и спаси мя от беды.

и смыслоподателю, о преблаги утешителю, настави мя глаголоти достойное пред Тобою, ум же мой печалью мира сего смущаемый, и душу мою помраченную страстьми, исполни божественного Твоего утешения,

Роду человеческому, Отче Небесный, послал Еси единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и же на земли явися из человеки поживе, последи же безгрешен сый,

Человеколюбие, Христе Боже, яко нашего ради спасения крест и смерть претерпеть изволил Иси, исповедуй правосудие Твое, яко истинную и судом навел Иси на мя скорбь сию, грех ради мои. Но Ты, пришеды призвати, неправедное, но грешное на покаяние, услыши мя, паче всех грешнейшего, сице молящего.

Господи Боже мой, заступничи обидимых и безнадежных надеяния, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою,

И преблаги, Господи Боже мой, заступниче обидимых и безнадежных надеяние, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою,

Дело моим, ты хочешь имя спасти, ты весь им же образом спасти меня. Спаси бы меня, яко же хочешь, яко же можешь, яко же веси, имя же веси судьбу.

Говори со мной, еже хочешь, и, аще хочешь имя иметь и во свете, буди благословен. Аще хочешь имя иметь и во тьме, буди паки благословен. Аще отверзи,

Аще не погубиши мя со беззаконьми моими, славу безмерному милосердию Твоему, аще погубиши